Бакнет тихие нетри гаргнет от фаснек. Если агартнет баучиоран кернет индернет. Вас бакалурури нет ва фаурат таккимрет. Фатма тахар артен эртан намир лен нишикнак. Фатма тиге клем лемшила ван тамадиш.